0: усилять этих скот с этим мутацией, штуком статах. Ай, сайнал, вот, кальшила куту с этих тут. Слыхала скотно, куни, пуи. Ай, сайнал, куда я тисам тела куту. Это лесахана. Уйкуйте кет стрельш стаклад. Капакауте тутлим статх. Я кхцутау. Кхцута кутуцальту. Айан мод, мэхтах. Айан мод.
1: This is Gary Farmer. You're listening to New Hope Radio, broadcasting from the sovereign New Hope Territory.

0: Твою тачку хватит, ты сихлет хелет. Ты сихлет, а я на псуту, ты культурам стаут. Твою тачку, ты хватит свой. Залицей домант.
1: This is Canews, Newhawk Radio, 91.1 FM, broadcasting from sovereign Newhawk territory. Why?
0: Hi, Shikida. Shikilich, the bitch. The cook in the morning, won't go say that. Yet, yes, she's some smash. You know, cook the tie out and find out. Oh, that's a little like.
2: Why? Why? Some smash. Get quenats, get some smuts, much at Casaluat. As it's Manatsky starts this. Still slick stumps quit eyes. Waltista, Matalast. Thus get quenahotes on a homat. It comes, a hot nobiska omats. Ах, сэлкуэлэцэ кэлээс алтх. Ахусны кэкэс кэлээс. Да дэхтэээ хумтх. Дэхтэээ хум кумакутэцэм стэдх. Алту ану кэлэс. Ту ану хумтх. Дам сэл мэкэск. Да тэм стэдх. Тэм стэкхто. Дэх кумаку. Dit mechtach. Dit mechtach, dat omstad. Ach, skutselais alt. Skakunemst. Jakusmes skakunes. Kunem kutaust. Ort, omtoms, ortusult. Aspstam kutsit alt. Як тотлам стадх. Заявц там салпстам тлапгсадх. Кедихтэй хумсулта анахуамдх. Укудзэг тхса хусмэй мэлэйл хэл. Илтлам стайл. Уэн. Яли вады мутнума. Алтавд. I don't start at house. See, I am the lahua. Just could the kids from stays or the sad stays. Well, I know to the hint to the kids from stays or this. As I could not the kids sad stays, Wallis. Tmech. Wallis. Ja mamanta nisis kutsilais. Wani ja jaa sa mamanta. Wat ajo saa sooltu kutsaas. Tu suhtta. Tmeeru. Tu manta sõntu saapski tlikim tii muuts. Tlikim tii muuts kutsaastu. Ehkuals kule kastu saaputs kutunus kladasta. Ska isäkus. Тмайх, цу-цу-цу-цу, цу-тануш кладотх. Тмайх, тлэкем тэмут тлэшнасно, цу-тмайм кутх. Бут кладотх, тмайх. Шка аулис, илцаад стэйл. Аулис олтх. Бакуни хислип, цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу. Уихкуцы кэц. Устхваних и салтхус, лапстуц, кедихтэй хумс. Окхим кусуц, илхил, кулхил. Тлагих, ища основных дике хулда. Аланус клкутасц. Хул-хулауцих. Ванус кладасцуц, кутсэйл, самстайл. Олил садстайл. Тлабач кутсэлэшки хул-хулауцих. Данус кладатх. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так,